0: 的民族生活习惯嘛。不过有一条，酒后不许惹事儿。
1: 太好了，我可以喝酒了。我听你的话，酒也不会闹事的。
0: 好，你继续唱吧。
1: 好吧，
0: 先走了。
2: Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша.